лишь бродячий дождь, лишь осенний год, но ведь для них я лишь кленовый лист.